0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Яко милостивиче, увеколюбец, Бог е

0: Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Помирим се, го мира, благостояние святих Божих църква и съединение се. Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: От светем храме се ми зверил богоговением и страхом Божим ходящих вон. Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: От святейшем отце нашем Даниле, митрополите Софистем и патриарце Българсем, честнем презвитерстве во Христе, дяконство, всем причте и люде, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: О богочестивен православнем българцем народе, о Христо, любиме го воинстве, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: О пособити покорити под нозе, всякого врага и супостата, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Ограде се всяком граде стране и верю живо штигни, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: О Богу разтворени воздухово изобили подовземник и временник мирни, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающи, путешествующи, недугующи, страждущи, пленени и спасени, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: О избавите се нам от всяки скорби, гнева, беди и нужди, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое и благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною водицу нашу Богородицу и присну Деву
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко подобай Тебе всяке слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу ни не присну и во веки веко.
1: Амин. Исповедайте се, Господи, Яко благ, яко во век милосте го.

Господне, камене гожене брегоша, зиждущи сей бист во главу угла, от Господа бист сей и ест дивен во чесех наших, Бог

Тебе, Отче, известно спасеся еже по образу, при Бокрес последувале си Христо, идеющи училе си, презирати убоплот, преходит во прилежати же от души, вещи безсмертней. Тем же и со ангели с радуеця, преподобне Евтимие, Дух Твой. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, мученик Твой Господи, Лукиян во страдани и своен венец, приятне тлени от Тебе, Бога нашего, имей Бог крепост Твою, мучителен изложи, сокруши и демонов немощния дерзости, Того молитва ми спаси души наша, и нине и присно и во веки веков амин. Слово Отче Христа Бога нашего, от Тебе воплотивша гося, познахом Богородице Дево, едина чистая, едина благословенная.

0: И пак и миром, Господу, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи и спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатию.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятою, пречистою, пребогословенною, славною Владицу нашу Богородицу и присну Деву Марию.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Со всеми святими помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни не присно.

0: Всей земли неизглаголаним человеколюбием Твоим, Христе Боже, Те хради утверди Церковь Твою и верним ниспусли благословение Твое, едине во святих почивай. Во всю землю изиде вещание их и в конци вселения глаголи их. Премудрости Божия суще, ученици и самовици, премудрих и риторов яко, немудрую мудрост охудишан, простотою проповеди языки умудривше божествени апостоли, православно воспевати Содетеля единого и Господа. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присни во веки веков. Амин. Тебе величаем, Богородице, вопиюще, радуйся, незаходимого света облаче, Того бо носила еси в недрех Твоих, слави Господа.
1: Паки, паки, миром Господу помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: Застопи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатию.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Со всеми
1: святыми, помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш, Христо Богу предади.
0: Тебе, Господи.
1: Благи человек, любец, Бог и си, и Тебе, славу, воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу.

0: и научиша кумци земния, Тебе кланят и ся с Отцем, и Духом Христе Боже, Те хради, утверди църков Твою, и верним ни спосли, благословение Твое, и же едине милостиве, и човеколюбче, ни споведят небеса чудеса Твоя, Господи. Уловивше ловци език и мреже и духа, и научише конци земния Тебе, кланят Ти ся с Отцем, и Духом Христе Боже, Те хради, утверди църков Твою, и верим ни спосли благословение Твое, и же едине милостиве, и човеколюбче, дивен Бог во святих своих, Бог Израилев, страстоносци Господни, блажена земля, напившая ся крове вашея, и святи храми приемши телеса ваша, на судищи по врага обличисте, и Христа с одерзновением проповедасте, того, яко блага молите, спасти ся, молим ся душам нашим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини присно и во веки веков, амин. Божественного естества, общници бихо, Тобою, Богородице, присно дево, Бога, бо нам вопуштена, родила еси, тем же тя по долгу, вси благочестно величае. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконите ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не боговолиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Во глубине поства и нога фараонитско е всевоинство, преоружена я сила в оплошие се же слово, всезлобни и грех потребило ест преправослав, препрославлени и Господ славно бо прослави ся. Свети апостоли, молите Бога у нас, света божествена го моли и молния, верою бивше световидни и спасови апостоли. Все го мя просветите, омрачаема с властей черностию и вленности, все му е житие прошеча. Свети апостоли, молите Бога у нас, ученици и друзи Христови, друга мя бивша врагу, злих ради присвоения от сего мя избавляйте, сподвижуще мою душу к любви, возлюбивша го род човеч, благости ни ради. Свети апостоли, молите Бога о нас. Смиренна я душе моя прежде смерти почти ся, покаяти ся и себе умъртвленною плачи, да яко Лазаря четверодневна го воскресиви, яко милосерд и тебе воскресит апостол моба ми. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благогорочи Бога пречистая всех, благотворяща го, тлением содержимих, того моли пренепорочная, со пророки и мученики и апостоли, всех избавити от напастей. Светителю Отче Николае, моли Бога о нас. Всегда Божественному престолу благодати предстоя Николае, благодат и милост даровати молися, Тебе призивающим верою рабом Твоим. Светителю Отче Николае, моли Бога о нас. На земли велика предстателя Тя показа Бог бедствующим, тем же ми престани в нощи и во дни, сохраняя мя от соблазън борца. Светителю Отче Николае, моли Бога о нас. Яко же дневною звезду уведе в Тя Твоими светозарними очами тми, да избавлю ся изкушени и бед и всякаго греха, Отче Николае. Пресвятая Богородице, спаси нас. Телесних болезни избави мя и души моя я изцели, недоведу мя струпи и огня вечна го изхити мя единна богоблагодатна я. Преподобне, Отче, моли Бога о нас. Радуй ся, източниче кипящи, струю спасителною от неяже, почерпаем си целебною благодат прегрешени, любовью приходящим Тебе присно памятне. Преподобне, Отче Евтимие, моли Бога о нас, святиню прием от Христа Бога, от утроби славне и явил ся си избранни Исусут, духа благодат всю приеми, Отче Евтимие. Преподобне Отче Евтимие, моли Бога о нас, да жизни причастник нетления явиши ся, времения Отче премудре не брегава си, и Богу приступал непрестанно молиш и спасти ся всем нам. Пресвятая Богородице, спаси нас. Глаголю мудрому Твоих устен последующе, радующе ся, пренепорочна я Тя облажаем, бившую нам вину неизречена го блаженства. Свети мученице Лукияне, моли Бога о нас. Мудростью и благодатью и силою духовною Лукияне восияв, просветила си люде и к познанию Христову мученице наставил еси. Свети мученице Лукияне, моли Бога о нас. Оружием благоверия тя защитив, иже немощ нашу понеси, яко благоутробен, непобедима содея тя врагов мученице борение. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, на висоту небесную во глубину, зловерия страдалче пачих возвлекал еси, мрежа ми божествених Твоих глагол досто чудне, и нини присно и вовеки веков. Амин. Слово присносушно е, Отче, словом паче вини и слова, без семене зачала е си чиста я, и родила е си в наше избавление. Процвела е пустиня яко крин Господи, языческа я неплодаща я церков, пришествием Твоим в ней же утвърди ся мое сърце. Свети апостоли, молите Бога о нас. Учителя стяжавше свети премудрост отчию духом, елинскою обоисте премъдрост боговици досточудни. Свети апостоли, молите Бога о нас. Неплодие души моя я разрешите всехвални и благочадие деяние в добродетелех приносите и сотворите, яко слова самовици достоблажени. Свети апостоли, молите Бога о нас. Люте мя уядена нине ядовитим, угризением вражим, изцели мобами апостол Твоих, благодетелю всех, много милостиве. Пресвятая Богородице, спаси нас. Бога преблага го, умоли пречистая, су апостоли всеми от всякаго вреда и обстояния и бед избавите си от штущим тя. Светителю Отче Николае, моли Бога о нас. Изцелени източник си, святе страсти, увръчуй души моя и жизнен мою соблюди, невредна мя сохраняя раба Твоего. Светителю Отче Николае, моли Бога у нас. Ума моего побеждение изправляя от вреда видимих и невидимих, боющих мя спасай, яко предстател мой велики Николае. Светителю Отче Николае, моли Бога о нас. Иже един благи тя блага, заступника човеком даде блаженне, сего ради молютя, от всяких мя зол свободи. Пресвятая Богородице, спаси нас. Крепост моя и радост и веселие, и стена твърдая и предстателнице, тие си всенепорочная изкушение и бед избавляющи мя. Преподобне Отче Евтимие, моли Бога о нас. Всесветли показал си си богомудре, столб наставляя чинни монашество ющих, облак же осеняющ жребий Божий лица невидимих, врагов помрачающ, благодатю все царя. Преподобна Отче Евтимие, моли Бога о нас, стоиш и пред лицем Твоего владики, неославним мановением моляся и избавите ся стадо Твоему от работи тми, преподобне, и мучителства страстей и Твоих молитв послушает Бог. Преподобна Отче Евтимие, моли Бога о нас, плоти Твоя двизания умъртвив, крепким по щением богоглаголниче била си обителище владики. Е, Гожел моли, избавите си скорбей и страсте и смущения, к Тебе прибегающим. Пресвятая Богородице, спаси нас. Свиток Тя провиде и Исаия, в нем же плотски слово знамена ся, раздрав начертание первозданного, еже преступлением подписа и подаде оставление работи нам. Свети мучениче Лукияне, моли Бога у нас, дом добродетели и светлост и умучениче, душу Твою Богу совершила си и идолския храм и молитвою Твоею разорила си. Свети мучениче Лукияне, моли Бога у нас, воспевала си на паст ми окружаем мучениче и мучени и болезни ми оскорбляем такових, яко благодетеля, благих сподобалше го тя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, тело мукам предав мучениче, душу Твою неблазненно сублюва си, жертво непорочно владице тя сама го принесала си всечестне, и нини и присно и вовеки веков. Амин. От деви младенец раждаец я, содетелствова и веки хотением, юже воспеваем яко Богородицо и праведно облажаем. В пощени перве просиявше го и во страдани второе светяща, вси яко светило пресветлейше Лукияна песен ми славно почтим, моляща го непрестанно о всех нас. Отрексия плоти Христа ради и духовни явився народоводител, услышал е си словеса тайних учени, монахов же явил си е си правило правости и страсти вся крепко поправе си, тем и демонов коварство до конца изпепелил е си. К нему зря всегда богоносе Евтимие, моли Христа Бога грехов оставление даровати, чтущим любовию святую памят Твою. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, благодати словом верних умащая сърца, мученича Лукияне, страдати устроила си и побеждати мучителя. В пощени перве просиявша го и в страдани второе светящия, вси яко светило пресветлейше Лукияна, песен ми славно, почти моляща го непрестанно о всех нас. Отрекся плоти Христа ради и духовни явився народоводител, услышала си словеса тайних учений монахов же, явился си правило правости и страсти вся крепко поправя си, тем и демонов коварство до конца изпепелила си. К нему зря всегда богоносе в тимия моли Христа Бога, грехов оставление даровати, чтущи им любовью святую, памят Твою, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Благодати словом верних умащая сърца мученича Лукияне, страдати устроила си и побеждати им учителя, и добре съвърши в течение божествено е, и по конце слави мучеников сподобил ся е си. Тем суше, че ся святое Твое вси, почитаем скончание, спаса прославляюще. Страстотерпче прехвална е моли Христа Бога, прегрешени оставление подати, чтущим любовью святую памят Твою, и нини и присно и вовеки веков. Амин. Солнца обаче разумна го, божествена го, света светилниче златокованни, нескверна я, неблазна я, всенепорочна я, владичице, омрачено ю душу мою, ослеплением страстей, безстрастия зарею просвети молюся, и осквернено е мое сърце, уми и потоки умиления, покаяния же слезами и от тимения мя очисти дел моих, да любовью зовути, Богородице присно дево, моли Христа Бога, прегрешени оставление подати ми, Тебе, бо имею надежду, а раб Твой. Вълнени и множества неблажно преходя, безплотния враги строями, следство их крепко погрузила си, богомудре Евтимие преподобне. И чудес дар прием, изцеляеш и страсти всякия, моли непрестанно о всех нас. Отверзи моя уста, треблаженне, благоприятни ми Твоими молитвами предстоя Богу, всеславне Евтимие, да воспою божествено е Твое житие и възглаголю достойно добродетели Твоя. Я же на земли Христа ради Бога съвършила си преподобно, столб боявил си е си и правило монахов светлейше, равно ангелно е стяжа в житие, в неходна я истинно вселив ся, моли непрестанно о всех нас. В 15-я ден на месец октомври, четвъртък сутрин, честваме светлата памет на преподобни Евтимии Нови и свети Лукиян, презвитер Антиохийски. По техните свети молитви, Господи Исусе Христе, помилуй нас. Амин. Хвалим, благословим, поклоняем ся, Господе ви, поющи и превозносяще во вся веки. Отроки благочестивия в пещи, Рождество Богородичо спасло ест, ток да ово образуе мое, нине же действуе мое, вселеною всю воздвизает пети Тебе, Господа пойте дела и превозносите го во вся веки.
1: Богородицу и Матер света в песнях возвеличим.
0: Величи душа моя, Господи, и возрадува се дух мой, о Боже, спасе мое, честнейшую херовим и славнейшую, без сравнения серафим,

яко призре на смирение раби своя, себе от нина обожат мя вси роди. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слова родшую, сущую Богородицу тя величае. Яко сотворим невеличие силни, и свято име го, и милост его в роди родов боящим ся его. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слова родшую, сущую Богородицу тя величае. Сотвори държаво мислию своею, разточи гордия мислию сердца их. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слова родшую, сущую Богородицу тя величае. Низужи силния су престол и вознесе смирения, а отчущи изпълни благ и богатящия ся отпустищи. Честнейшую херувим и славнейшую,

0: Восприя от Израиля от рука своего, помяну ти милости, яко же глаго око отцем нашим, Аврааму и семени его, даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величаем. Ева убо недугом преслушания, клятву вселила ест, ти же Деву Богородице, прозябением чревонушения, мирови благословение процвела еси, тем тя вси величае.
1: Паки миром, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную водицу нашу Богородицу і Пресну Деву Марію.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас. Со всеми святими
1: поминувши.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Ми поменувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христо Богу предади.
0: Тебе, Господи.
1: Яко Бог ми устиште, дротиче, увеколюбие си и Тебе, славу Бо си, лаем Отцу и Сину и Святому Духу.

Чеваху, ибо отрибаре чудотворяще, и еже от Иудеи благословяще, благодати учения, их же ради благоутробне, даш нам велию милост. Исполнихом ся за утра милости Твоя, Господи, и возрадувахом ся, и возвеселихом ся, во вся дни наша возвеселихом ся, за дни в няже смирилния си лета, в няже видехом злая, и призри на раби Твоя и на дела Твоя, и настави сини их. И же от неправедних деяний всегда борими, и к Тебе прибегающе во истину сущему Богу, глас Твоих ученик приносим Ти, глаголюще, спаси ни, наставниче, погибаем, покажи и ни не врагом нашим, молимся, яко покриваеши люди и спасаеши от бед, молитвами апостоли презирая грехи, за многою благостиню, Господи, слава Тебе! И буди светлост Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших изправи на нас, и дел рук наших изправи. Святих Твоих множество моли Тя, Христе, помилуй и спаси нас, яко человеколюбец. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, преподобне Отче, и с младенства добродетел прилежно и изправив, орган биле си Святаго Духа, и от того прием чудес действо, увещавай си человеки, преовидети сладкая, нине же божественим светом, чисте облистаем, просвети и наше помишления, Отче Евтимие, и нини присни во веки веков, амин. Все упование мут на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Благо е да славим Господа и да възпяваме Твоето име Всевишни, сутрин да възвестяваме милостта Ти и истината Ти всяка нощ. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присно и во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззакония наши, свети и посети, изцели немощи наши. Имене Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, и же си на небесех, да святици име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни, даж нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого.

0: В Тебе, Отче, известно спасе ся еже по образу прим, по крест последувале си Христу, идею ще училе си, презирати убокот, преходи дво, прилежати же от души, вещи безсмертни. Тем же и су ангели срадуе ця, преподобне в тимие. Дух Твой, славу Твой, Сину и Святому Духу, мученик Твой Господи, океан во страдани и своем венец приятне тлени от Тебе, Бога нашего. Имей Бо крепост Твою, мучителен изложи, сокруши и демонов немощния дерзости. Того молитва ми спаси души наша, и ни присни у веки веков, амин. Яко всех еси творени, вишая, воспевати тя достойно, недоумевающе Богородице, ту не молим тя, помилуй нас.
1: Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присно и во веки веков.
0: Амин. Миром Господу Богу.

0: Omirem se go, mira bogostojanje svetih Božih crkve i sjedinjenje se, Gospodo, pomolim si.
1: Gospodi, pomiluj.
0: O svetem krame se mi zverju Bogu guvenim i strakom Božim kudeštih vom, Gospodo, pomolim si.
1: Господи, помилуй.
0: О святейшим отцем нашим Даниле, митрополите, софистем и патриарце, българцем, честем презвитерстве во Христе, дяконство, всем причте и люде, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О Богу честивен православным българцем народе, о Христо любивеме го воинстве, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Опособити, покорити, поднози и всякого врага и супостата, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Ограде се всяком граде.

0: Земники временник, мирни, Господу, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененик и спасених. Господу, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавите се нам от всяки скорби, гнева, беди и нужди. Господу, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас.

0: Родицо и присно Дево
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко подобае Тебе всяке слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, ни не е присно.

0: Паки миром, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Водицу, нашу Богородицу и Пресну Деву Марію.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Со всеми
0: святими, помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Твоя держава и Твоє царство, и сила, и слава Отца, и Сина, и Святаго, доконине, присно.

Веки веков амин. Единородни Сина и Слове Божи, безсмертен си, изволи ви спасения нашего ради, во плотити ся от Светия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во чело вече вися. Распни ся же Христе Боже, смерти и смерт поправи, един си Святия Троици, спрославляй ми Отцу.

Ven si pojosti a ti, aliluja. В тебе, Отче, известно спасе ся еже по образу. Приим Бог, разпоследовал е си Христу, идеющи учил е си, презирати убоплод. Преходи дво, прилежати же от души, вещи безсмертней. Тем же и со ангели с радуеця, преподобне в тимие дух Твой. Мученик Твой, Господи, укиян во страдани и своем венец приятне тлени от Тебе, Бога нашего. Имеяй, Бог, крепост Твою, мучителен изложи, сокруши и демонов немощния дерзости, Того молитвами спаси души наша. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, пустинно е и безмовно е житие возлюбивши, и вослед Христа жениха Твоего усердно потекши, и того благое и го во юности Твое вземши, крестним знамением, мисленим врагом, мужески во оружившися, постническими подвиги, постоми, молитвами, и слезними каплями углия страстей угасила е си, достославная Параскево. И нине в небесним чертозе с мудрими девами, предстоящи Христу, моли о нас, почитающих честную памят Твою, и нини присню веки веков, амин. Предстателство християн непостидно е, ходатайство ко Творцу непреложно е, не презри грешних молений гласи, но предвари, ако благая на помощ нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почти ся на умоление. Предстател

0: Яко свята си, Боже наш и Тебе, славу воцелаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно е во веки веков.
1: Амин. Святи Бог.

0: Господи. Дай ти с нами совет пречестно и великолепо име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно и во веки веко.
1: Амин.
0: Паки и паки миром Господу помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи и спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое, благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Премудро всяко да поддържава и от Твоя всегда храним и Тебе, слава во си лайв. Отцу и Сину и Святому Духу нине присно и во веки веков.
1: Амин.

0: Господа Царя, всеки ден ангелска
1: невидимо
0: да носим учителя.
1: Тайно.
0: Образую.
1: Ще. И.

0: Аллилуйя.
1: Исполни молитву нашу, Господи,
0: Господи, помилуй.
1: О предужени четник дарей, Господу, помолим си.
0: Господи, помилуй.
1: О святем храме сем изверо Богу гувеним и страхом Божим кудящи вон, Господу, помолим си.
0: Господи, помилуй.
1: О избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди и нужди, Господу, помолим си.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое, о благодати.
0: Господи, помилуй.
1: Не всего съвършена, свята, мирна и безгрешна, о Господа, проси.
0: Подай, Господи.
1: Ангела, мирна, верна, наставника, хранителя, душителя, наших, о Господа, проси.
0: Подай, Господи.
1: Прощение, оставление, грехов и прегрешени, наших, о Господа, проси.
0: Подай, Господи.
1: Добрих и полезных душам нашим и мира.

0: Святейшего Отца нашего Даниила, митрополита Софийского и патриарха Болгарского, Его же дары святым Твоим церквам, мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, право, правеща, Слово Твое истины.
1: И всех, и вся.
0: И дашь нам единым и единым сердцем славить и воспевать и пречестно и великолепо имя Твое, Отца и Сина и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всем и вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Я святе поменувши паки и паки.

0: нам.
1: Спаси Боже, люди Твои, благослови достояние Твое.
0: Видехом свет истини, прияхом Духа Небесного, обретохом веру.

0: да изпълня цялостта наше хваление Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил е си нас, причастити се святим Твоим, божественим, безсмертним и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей светини, весь ден получати се правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: Прости, примши, Божественик, Святих, Пречистих, Безсмертних, Небесних и Животворящих, Страшних Христових тайн, достойно благодарим Господа.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Ден, весь ден совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христо Богу предади.
0: Тебе, Господи.
1: Яко Ти си освещен наши и Тебе славово си лаем, Отцу и Сину и Святому Духу ни

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину!

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: подозем, неки временник, мирни, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Оплавающи, потешествующи, к недугою.

0: О, избавите се нам от всяки скорби, гнева, беди, нужди, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

0: Богородицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
0: яко подобает Тебе всякое слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу.

Ризо обагрива си, болезнени ми страдани, обнажив много кознен нагон, и нине във вишне живеш и царстви, венцем неовядним увенчався, яко победител, тен твою славную памят почитаем. Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа. Мучениче, лонги не всехвалне, на кресте Сина Божия узрев, страждуща волею и смерти вкушающа, егда и солнце видел еси, свет свой омрачивше и гори трепещущия, тогда взивал еси иудейскому соборищу, и истинно Син Божий се ест, и Господ, и Цар всех. От стражи утрения до нощи, от стражи утрения до уповает Израил на Господа. Мечем главу Твою отсекоша еврейски людие,

повергше Иубо, жена невидящая притекши, и сию вземши свет приемлет. О, всебожене, лонгине всехвалне, за ни молися ко Господу, еже спасти ся нам. Яко Господа милости много него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконие го. Мученице лонгине всехвалне, кровей очерблени, спасителною себеризу обагриве си, болезненими страдани, обнажив много козненаго, и нине във вишнем живеши царстви. Вемце неовядни увенчався, яко победител, тем Твою славную памят почитаем. Хвалите Господа все езици, похвалите Го все людие. Мученице лонгине всехвалне, на кресте Сина Божия узрев, страждуща волею и смерти вкушающа, егда и солнце видел еси, свет свой умрачивше, и гори трепещущия, тогда взивал еси и юдейскому соборищу, истинно Син Божий сей ест, и Господ, и Цар всех. Яко утвърди се милост Его на нас, истина Господня пребиваед во век. Мечем главу Твою отсекоша еврейсти людие, пребеззакони сон, народ неблагодарни, в гної повергше. И убожена невидящая притекши, и сию вземши свет приемлет. О, всебожене лонгине, всехвалне, за ни молися ко Господу, еже спасти ся нам. Слава!

Trzecia łągin stona czałnik, Syna Bożia tia biti i ju dem propowedasze. Тем люти Боже ственую главу Его отсекше мечем в гної повегоша. Жена же сию обречи, затворения зени ти очес своих отверзе, с нею же и ми вопием ти, и же сего венчави. За тя пострадавша, того молитвами и наша очеся сердечная просвети. Славити тя Бога на

Агънца своего, агница нескверная, древле и непорочная, водичица на древе крестне, яко узре. Матерски воскли Саше, и дивящися во пияшень,

0: нашу Богородицу и присну Деву Марию.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Со всеми святыми поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Якубу Акичеву веку любец, Бог и си и Тебе, славу Восилаем Отцу и Сину и Святому Духу.

0: и помилуй мя, Боже. К Тебе возведох очи мои живущему на небеси, се яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабини в руку Госпожи своя, так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедрит ни. Да распнеця вопияху, и же Твоих даровани, присно наслаждающтися, и злодея в благодетеля место, прошаху прияти, и же праведником убийци, молчаше же Христе, терпя их суровство, пострадати хотя, и спасти нас, яко человеколюбец. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу, изпълни хом силни чижения, наипаче напълни се душа наша поношения гобзующих и уничижения гордих, и же земни их наслаждени, не возлюбивши страстотерпци, небесних благих сподобиша ся, и ангелом служителе биша, Господи, молитва ми их помилуй и спаси нас. Яко безплотним собеседника и страстотерпцем едино вселника, слушече ся верою мино, восхваляем тя, мира мирови просяще, и душам нашим велия милости.
1: Преброславен ни от Бога на светите, Ройчо, Русорче, ще ми доме, но веки сега Твоята свечетна памет и гърна, ки ти можеш да ни помогнеш долу.

0: наш. Тем же мертво ти во гробе возгласи, и змию злато претвориле си, и внег да пети тебе святия молитви, ангели со служащия тебе, и меле си свещеннейши, слава давшему тя крепост, слава венчавшему тя, слава действующему тобою всем исцеления. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, при кресте предстоя и бивающа смотряя, распинаема на древе Бога, и человека виде вопияле си к нему во царствие Твоем, помяни мя, Господи, те ми спас, приглашаше Тебе. Блажене си, Лонгине, и памят Твоя в род и род. Нини присни во веки веков, амин. Видящи тя разпинаема, Христе, Тебе рочая, вопияше, что странно е живи жутайство. Сине мой, како на древе умираеш и плотию повишен, жизни подателю. Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззакония наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи си име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даж нам днес и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа.

0: Чего, имей Ебо крепост твою, мучителен изложи, сокруши и демонов немощния дерзости, того молитва ми спаси души наша. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Дево пренепорочная, Мати Христа Бога, оружие пройдет твою пресвятую душу, егда распинаема видела еси, волею Сина и Бога Твоего, его же благословенная, молящи, не престай, прощени и прегрешени нам даровати.
1: Премудрост!
0: Благослови!
1: Си Богослове Христос, Бог нас сега мине присно е во веки веков.
0: Амин, утверди Боже, благочестиви и христолюбив български народ, светата православна вяра, православните християни и той я свети храм во век века. Честнейшо Херовим и славнейшо без сравнение Серафим, без изсления Бога слова рочую, също и Богородицу, тя величае. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присно и веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови.
1: Таго благоверного царя Бориса, преподобного отца нашего Климента, архиепископа Огарицкого чудотворца, преподобного отца нашего Иоанна Пустиножителя, Римского чудотворца, преподобного нашей матери Петки Параскеви, святих и праведных Богоотец Иоаким и Ани, и святого мученика Лонгина, Стотника и Божи памет совершаемый всех святих, помилует и спасет нас. Я помолати чело вековно.
0: Амин.
1: Сами святих отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
0: Амин, амин.
2: Уважаеми слушатели, проследихте на живо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.

вечер пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова.

Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

«И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся Писания пророков». Тогда все ученики, оставив его...